0: Грозкон. За старым закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-799-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ВМФЦ.
1: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
2: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
4: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Улхазар шханнашках алам наделало, органет улгене док ай алло. Улхазар шханнашках алам наделало, органет улгене док ай алло.
1: Программа «Тема». Самые актуальные события, социальные проблемы, вопросы экономики и политическая жизнь республики. Комментарии компетентных лиц. Программа «Тема».
2: Здравствуйте, студия Лариса Джабраилова. Уверена, что утро многих людей начинается примерно одинаково, еще не встав с кровати. Мы успеваем пролистать ленту социальных сетей, и что мы там видим? Идеальные завтраки, послушные дети, бесконечные путешествия на Мальдивы и тот самый пресловутый успешный успех. Мы смотрим на этих людей, восхищаемся ими, покупаем то, что они рекламируют, и невольно начинаем сравнивать их яркую картинку со своей обычной рутинной жизнью. И чаще всего сравнение не в нашу пользу. Появляется тревога, падает самооценка, возникает чувство, что мы что-то упускаем. Сегодня мы решили разобраться, как социальные сети и инфлюенсеры влияют на нашу психику, как не поддаться массовому гипнозу, перестать жить чужими желаниями и научиться, наконец, думать своей головой. У нас в гостях психолог Таис Музаева. Таис, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Таис, ну сегодня социальные сети заменили многим телевизор, а блогеры стали новыми лидерами мнений. Почему все-таки мы так легко проникаемся доверием к людям по ту сторону экрана, которых даже не знаем лично?
3: У нас

0: Создается иллюзия личного знакомства с человеком, так называемый эффект парасоциальных отношений. Когда вы регулярно смотрите блогера, который в камеру говорит с вами, как с другом, шутит с вами, про свои страхи рассказывает, ваш мозг начинает обманываться. Регулярная зрительная голосовая стимуляция равно близкому знакомству. В отличие от СМИ или книг, соцсети создают ощущение личного пространства блогера. Мы подсознательно думаем, что если человек сам ведет блог, отвечает на комментарии, значит, он настоящий. Это сильнее, чем репутация официального издания. В реальной жизни при разговоре мы бессознательно считываем сигналы, позу, дрожь в голосе, заминки. А на той стороне экрана мы видим только чистый, отредактированный, отфильтрованный фрагмент на одну минуту, а иногда бывает даже меньше. Блогер может врать абсолютно спокойным лицом, зная, что мы не видим его учащенный пульс или потные ладошки. Свое дело делают монтаж, свет, тональность голоса и создают атмосферу искренности, которая может отсутствовать в реальности. Мы доверяем. Кому это выгодно, чтобы я себя так чувствовала? Когда человек начинает себя вот сравнивать с такими блогерами, это сравнение всегда работает как медленный яд. Для
1: то
0: психики.
1: Есть не в пользу человека.
0: Он зрителя. Работает именно так, как медленный яд для психики. Запускается социальное сравнение. Вверх человек оценивает себя по заведомо недостижимому шаблону. Блогер показывает только лучше, 1% своей жизни. А зритель неосознанно верит, что так выглядит обычный день другого человека. Эмоционально начинают чувствовать себя неудачником, потому что ваша реальность не соответствует этой картине. Формируется ложное убеждение: «Я живу неправильно, скучно, малозначимо», хотя на самом деле вы проживаете нормальную свою жизнь. И возникает хроническое чувство недостаточности, что ты не так крут, Притупляется способность радоваться своему. Мозг привыкает к дофамину от чужих достижений и перестает замечать свои реальные победы. Если это длится годами, возможно, депрессивные эпизоды, расстройство пищевого поведения из-за сравнения тел или потребительское отношение к жизни, попытки купить ту же яркость, что только усугубляет долги и вашу пустоту. Главное не сравнивать себя с другими, только с собой, со вчерашними. Хотя надо сказать, что главный секрет – блогеры тоже сравнивают себя с другими блогерами и часто глубоко несчастны. Просто их работа – скрывать это. Но вы же не обязаны играть в чужую игру.
1: Но сейчас в тренде так называемая новая искренность, когда блогеры как раз показывают свои слезы, проблемы. Вот, Таис, как вы считаете, это действительно шаг к реальности или просто такой новый, более тонкий способ манипуляции и доверием аудитории?
0: Это хорошо отрежиссированное, я бы сказала, актерское мастерство, потому что блогеры учатся и актерскому мастерству, и все, потому что...
1: То есть верить не стоит?
0: Верить я бы не советовала. Может быть, там какая-то искорка, 1% из этого и может быть, а доверяться, ой, он такой искренний, так не бывает.
1: Таис, а что происходит с самооценкой и психикой человека, вот, который каждый день сравнивает свою обычную рутинную жизнь с яркими сторис вот этих блогеров и инфлюенсеров?
0: Вот я только что и сказала, что это действительно медленный яд для психики. Человек смотрит на эту яркость и думает: я не такой, я неудачник. И у него может даже появиться депрессия на почве этого. Когда человек думает о чужой жизни, а не о своей жизни, он так и будет продолжать смотреть, играть чужие роли, чужую жизнь. Я бы посоветовала прежде всего обратить внимание на себя, Мы все разные, и жизнь у нас разная. Когда мы проживаем свою жизнь, у нас где-то своя яркость, где-то жизненные ситуации, они есть у всех. Когда вам

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова, в эфире «Главное к этому часу». Рамзан Кадыров провел рабочую встречу с начальником государственного управления МВД России по СКФО Сергеем Бачуриным. Обсуждались меры безопасности в период празднования Дня России, усиление охраны общественного порядка и работа по предотвращению попыток дестабилизации. Также стороны затронули тему специальной военной операции и отметили высокий уровень взаимодействия силовых структур. В Чеченской республике объявлено...

0: приветов на радио Грозный.
1: Продолжается час приветов на радио Грозный. Тем не менее, ждем ваших сообщений, которых нет, к сожалению. Но, тем не менее, пользуясь случаем, хочу вновь передать бравым ребятам, моим соседям, ребятам, которые росли практически вместе со мной. С кем-то я в детский сад ходил, кто-то у меня по соседству вечно живет, а один просто по умолчанию вечный мой родственник. Док Саламаршал, ребята, Сулейманову Айле, Исамолову Казбеку и Арсенукаеву Али. Док Саламаршал, я сказал, что сегодня передаю Ирси Вехил. Ну, а также, ребята, передайте, пожалуйста, Тимаеву Султану, что ему, док Саламашал, я не передаю. Вот такая детская у меня была такая задумочка. Я ее выполнил, Султан оценит, я думаю. Ну, и всем ребятам, которые там, где мы обычно собираемся, там стоят, сидят, в общем, присутствует, док Саламашал от меня. Ну, и хорошая композиция для вас, ребята.

0: Мы не собираемся навязывать вам свою точку зрения. Порой, занимая убежденно воинствующую позицию, порой с чем-то соглашаясь, мы будем дискутировать, ибо истина рождается в споре. Вечер в столице на радио «Грозный».
1: Ассаламу алейкум, друзья. Это программа «Вечер в столице». Сегодня у нас в гостях Ибрагим Мадаев, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции Чеченской Республики. Человек, который знает все про статистику и безопасность дорожного движения. Ибрагим Омашоган.
2: Дэймашоган, Руслан.
1: Ибрагим, мы традиционно с тобой обычно наши с тобой программы записываем со статистики. И как она поменялась за прошедшую неделю?
2: Руслан, прежде всего, хочу еще раз поблагодарить за то, что вы нас пригласили, даете возможность посредством средств массовой информации общаться с участниками дорожного движения, донести какую-то полезную информацию. И, конечно же, прежде всего нужно говорить о статистике, потому что статистика показывает ту картину, которую мы наблюдаем на наших дорогах. К сожалению, дорожно-транспортные происшествия происходят ежедневно, даже если ежедневно нет пострадавших, погибших, ежедневно мы сталкиваемся с ситуациями, когда люди, нарушая правила дорожного движения, совершают дорожно-транспортные происшествия, подвергают свою жизнь опасности, портят друг другу имущество, ну и, конечно же, не обходится без споров в этих ситуациях. И все это из-за того, что люди не соблюдают элементарные требования правил дорожного движения. Вот с начала года зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на территории нашей республики с погибшими, с пострадавшими насчитывается 36 происшествий, в которых, к сожалению, 13 человек погибли и около 60 человек получили травмы различной степени тяжести. Причинами этих дорожно-транспортных происшествий являются в основном это превышение скорости, сопряженное с нарушением других правил дорожного движения, это не предоставление права преимущественного проезда другим участникам дорожного движения, это не предоставление преимущества перехода пешеходам, это нарушение правил дорожного движения самими пешеходами и несоблюдение безопасной дистанции интервала между транспортными средствами.
1: Вот говоря о ДТП вообще в целом, мне кажется, что стоит упомянуть и вот то событие, которое произошло 21 мая. Расскажи, пожалуйста, непосредственно об этой аварии.
2: Да, это был трагический случай. 21 мая утром по улице Шарипова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 5 транспортных средств, где, к сожалению, погибли двое молодых ребят 92-го и 95-го года рождения, да, Алгештуэльца. Они, их не смогли вытащить с транспортного средства из-за множества повреждений автомобиля. И автомобиль возгорелся, пламя было большое, участники дорожного движения не смогли без участия специальных служб потушить огонь. И этот трагический случай на самом деле показывает нам, насколько важно чувствовать ответственность за свое поведение для каждого участника дорожного движения и по предупреждению.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2003-098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.